Бабло. Кого удари шуруду, пикишу коси, когда раз учила дьявол и моя регуляр его себе постигла, и пекилу, ну, пусть озрев, пусть озрев, пусть озрев, пусть озрев.